0: More Viva, more hits. Just for you. Viva FM.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».